0: Λατρεύεται. Κατρέφεμ.
1: 8 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катрефем. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4. The first contemporary radio.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4 радио Катра FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Τρινάισε, Τζέσε.
2: Паркет! Паркет ламинирован, естественно, винил, килими, аксессуари.
3: Ти полудяли?
2: Не, цените в паркети Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
3: Паркет! Винил, килими!
4: От lia-design.com.
0: Катра FM.
5: Hey Bulgaria, it's me, Ella Henderson.
6: We are off and back, listen to Yuri Kane
5: on Catra FM Radio.

0: Πάτρα FM. Πάτρα FM. Κατρα FM.
1: 21 часа.
0: Радио Катра FM.
2: Клуб. Клуб. Time.
3: Real house music.
2: Club Time Radio Show.
3: Patro B and Max Live Mix.
4: Здравейте, радиослушатели! С вас са Пачо и Макс Биджи в Club Time Radio Show. Тази седмица сме подготвили есенния ни Melody Mix 2026. Пачо and Макс Биджи в Club Time Radio Show. In the Mix.